0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Реклама. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся.
1: 02-76, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Борско-Джалабадской и Баткенской областях – до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов. В Нарыне также – до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
4: Бақтарға қарай жатып саналбайды. Ішмердүлік лицензияланған.
5: 50 000 доллар қимылсыз мүлкке инвестиция қылыш үшін бе? 100 доллар. Ола, тура оқтыңыз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштауға болады. Сіз қимылсыз мүлктің реалдуу активтеріне инвестиция қыласыз. Ал эми шарттары рыноктағы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
6: Кыргыз Республикасынын финансорунун 07-08-2026 жылы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизнаа» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
4: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятно. Фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
5: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
6: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
7: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
8: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
9: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
10: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
11: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Джо Суи Фрут из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon Japan.

0: розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon. Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь?
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

со школьных лет. Думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Деп аталган байгелүү оюнга кош келиңиздер. Бул жакта биз менен учурашкан огармандар көп болот. Кутман таң деп атат, салам айтып атат, привет дегендер болот бул жакта.
2: Привет, анан, привет, друзья, доброе утро.
1: Да, бир огарманыбыз жазып тур, Кутман таң, полетели деп тур да. Арсенин сөздөрүң.
2: Знакомая фраза.
1: Сенин сөздөрүң цитата болуп кетип аткан бул жакта. Жакында ушул оюнда да сен Бейманын сөздөрүн кыргызча которобуз деп туруп калды. Окшойбуз я ушу.
2: Это же неплохо.
1: Хорошо, да. Эбе ала ага чейин келиңиздер. Бүгүнкү тапшырмаларды аткарып туруңуздар. Достор, баса оюнубуздун белеги Баястандын 15 жылдык юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу барагы.
2: Да, друзья, сегодня у вас будет возможность получить от нас 2 билета на классный концерт Баястан. Это юбилейный концерт, который состоится 23 октября в Номат-арене. Друзья, 24 классных артиста на одной сцене.
1: Мына ушул өзгөчө иш-чарага кадырлуу конок болуп чакыруу барак менен барган кандай сонун, э?
2: Конечно.
1: Ийгилик каалайбыз. Ал үчүн эмне кылыш керек? Бул оюнда жеңүүчү болуш керек. Азыр биз сизге белгилүү бир орусча фразаларды айтабыз. Бирөөсүн, а сиз болсо ошону бизге кыргызча которуп WhatsApp-ка жазышыңыз керек.
2: Да, и не просто перевод, а как Аскат любит, более так развернуто, ярко, интересно. Итак, какую фразу мы выбрали? Знаменитая фраза из советского кино. «Счастье, когда тебя понимают».
1: Ова.
2: Все верно. Итак, друзья, нужно будет перевести с русского на кыргызский знаменитую фразу из фильма «Счастье, когда тебя понимают».
1: Мына ушул нерсени, ушул фразаны, ушул сүйлөмдү кыргызча кантип айтсак туура болот.
2: Присылайте варианты ответов на наш WhatsApp 0709-118-118. Ждем.
1: Алдыда жыйынтык чыгарабыз. Барыңыздарга ийгилик.
0: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Автомонитор.
1: 8:45 минут, достор. Барбаросун көчөлөрүнө башпагабыз. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча узак тыгындар бир нече көчөлөрдө орун алган экен. Алардын бири бул Логвиненко көчөсү. Элестетиңиздер, Киев көчөсүнөн тартып Бөкөнбаев көчөсүнө чейинки аралыгында тыгын болуп аткан экен. Ушундай эле көрүнүш Анкара көчөсүндө орун алган экен. Анкара көчөсү күн батышты көздөй багытында Жусуп Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилиш аймагына чейин тыгын болуп аткан экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Жумушка бараткандар, жол жүрүп бараткандар, баарыңыздарга ак жол.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов Автоэлектроника Раудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
5: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
6: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
7: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
8: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Wildberries.
24: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
25: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
26: Мне посоветовали

0: Женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку раменская и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. Раменская мука. Для идеальной выпечки каждый раз.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компании.

0: Хан Тенери.
1: Откройте новую высоту жизни в Хан Тенери. Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И поехали!
1: Дагы бир жолу салам достор, силердин жумушта кандай жагдай билбейбиз го, бирок бизде кеңседе кызматкерлер, коллегалар келип, күлкү болуп, шаң болуп, мындай бир башкача атмосфера окалды, э?
2: Да. Потому что Елисей сегодня вышел.
1: Эртеден бери, эртеден бери бөмө көз отурдук эле угармандардын ар бир билдирүүсүн карап. Мына эми биз дагы көбөйүп калдык. Эгер сиздин дагы жумушта мына ошондой иш башталып, кофелер ичилип, сөздөр анча-мынча бүтүп, мына иш башталайын деп аткан болсо, анда ийгилик каалайбыз.
2: Да, мы не сбавляем темп, переходим к третьему часу нашего утреннего шоу, друзья. Впереди игры, музыка, море позитива. Оставайтесь с нами.
1: Алеми, оюнга катышып, БРК-нын акылдуу колонка дедим го, колонкасын утуп алам дегендер, WhatsApp-ка жазыңыздар. Ойногом келет деп жазыңыз. Эгерде кыргызча жазсаңыз, мен менен ойнойсуз. Эгерде я в игре деп орусча жазсаңыз, анда бема менен ойнойсуз.
2: Да, пишите я в игре, пишите именно я в игре на наш WhatsApp, да. Так, давай перед этим напомним о БРК нашим слушателям. Вот это очень важная информация.
1: Она?
2: Да. Квартира Восток 7, жилой комплекс Восток 7 от БРК Групп, предусмотрена беспроцентная рассрочка до 55 месяцев, а первоначальный взнос начинается от 15%. Вот, очень выгодно. БРК Групп — компания с более чем с 15-летним опытом. Восток 7 — современный микрорайон для тех, кто планирует свое будущее уже сегодня.
1: Мына ушундай достор, эми алдыда оюнда жолугушалы, дал ушул БРК-нын башкы байгесин бул жумада ким утат болду экен? Буюрса 2 күндөн кийин жыйынтык чыгарат экенбиз.
2: Да, уже пятница, через 2 дня.
1: Калуучулар көп. Бул жакта кыргызча жазгандардан да бар экен, орусча жазгандар көбүрөөк. Сен менен ойнойт окшойт бул угармандар, э?
2: Да, ну что ж, поехали!
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Алтан Илья рахматыбызды айтабыз. Кечирип кой деп аталдыр. Десте 9:20 мүнөт, а бизде болсо БРКнын акылдуу колонкасын мен утайчы. Колонка деп эле эмне айта албай табышсыз деп.
1: Бывает.
0: Мен утулайынчы деп оюнга жазгандар ушунчалык көп болду. Алардын арасынан биз орусча жазган Венераны тандап алдык. Эми өзүң сүйлөшөмү?
1: Венера, доброе утро.
0: Алло.
1: Доброе утро. Так.
0: Угло атабы?
2: Угло атабы.
1: Все отлично. Да.
0: Катурак сүйлөйбүз, Венера.
1: Алло.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Венера у нас находится в отпуске, дома отдыхает.
0: О.
1: Так, Венера, вы готовы?
2: Да, готова.
1: Да, смотрите, за 30 секунд у вас будет ограниченное время, нужно будет перечислить как можно больше, что, марки машин.
2: Машин?
1: Да, все, да, да.
2: Хорошо.
1: За 30 секунд, да.
0: Андамесе, уақыт башталды.
1: Три, поехали.
2: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Changan, BID, Kia, Hyundai, Ford, Chevrolet, Jeep, Tesla. Лада, Фит, Лексус, Митсубиси, Субара.
0: Стоп! Менимче бир 3 марка кайтыланып айтылып калды. Ошолорду алып салып туруп, азыр жалпы жыйынтыкка айтат окшойбуз, я.
1: Да,
0: Венера Азаматовна.
1: Елисей, наш эксперт.
0: Комиссия.
1: Итак, сколько? 17 баллов! Поздравляем,
0: браво.
1: Венера, молодец!
0: Анча-мынча Венера айткан маркаларды мен эсимен чыгып кеттир.
1: Да, вот я тоже сижу такая, ого, точно, есть же Subaru, есть же Chevrolet.
0: Чё, Лада найцак, Лада найцак. Венера, 17 упай кут болсын.
2: Ага.
0: Без мене чё коптырмыз, Чуман? Я.
1: Ура,
2: ура.
1: Ура,
0: ура. Тура, эң тура, эң тура, эң тура реакция. Жуманын соңунда жалпы жыйынтык чыгарабыз. Ким канча упай менен баш байгеге ээ болот болду экен, аны көрө жатарбыз.
1: Да, конечно. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир.
0: Ыруу кат кем салды да?
1: Да.
0: Алабыз да.
1: Поехали.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Nitro Fresh. Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
7: Товар сертифицирован.
8: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
9: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
10: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: кайра-кайра деп аталдырды эсте Алтынай Асанбеков анат карусунда. Жашоо ушу экен да достор, жашоо ушу экен да. Кайра-кайра жашоо барабаны айрана берет экен, кайра-кайра өткөн нерселер кайра келе берет экен, жашай берет экенбиз, көрө берет экенбиз. Азыр ушуларды угуп ойлонуп кеттим да. Анан өзүбүздү дагы салыштырып көрсөм, коштошот экенбиз эфирди аяктап, андан кийин эле кайра эртең менен келип калат экенбиз го.
1: Уже четверг.
0: Элестет. Достор, 3 сааттык таңкы лайфтын убактысы соңуна келип отурат.
1: К сожалению, да. Вот так вот, да, незаметно пролетели 3 часа утреннего шоу. Сегодня Асхат у нас особенно счастливый какой-то с утра, прям настроение супер у Асхата, чего и вам желаем, друзья, чтобы целый день вы были только на позитиве и радовались жизни.
0: Эс алуу күндөргө жакындаган сайын ушундай эле болот менде дайыма деген. Анда эмне дейбиз? Эртең-эртең менен угушканча деп угармандар менен коштошолу.
1: Да. Всем спасибо, друзья. Услышимся завтра. Всем пока-пока.
0: Жакшы калыңыздар.
2: Утренний лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И поехали!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
0: «Нитрофреш». Больше движения. Больше впечатлений. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: 23 октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Оржско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов. В Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
1: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
2: Ничего сложного.
3: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
6: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
7: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
8: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Жиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Жиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-503-0202-55. 0-503-0202-29.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
2: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Fahr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Agrotrek четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Agrotrek 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Ты мне покажи.
2: За руки держались мы.
1: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
3: Мне нужна...
4: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на live-tickets.kg.
1: Реклама на Авторадио.

0: химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: достаточно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Оржско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов. В Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятно. Платные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
4: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506 506 777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Один путь. 152 метра над городом. Панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан Тимири. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Оршко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен еркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандың ең таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақыдары қаражаты болып саналбайд. Ишмердүлік лицензия ланған.
7: Нитро фреш. Көбірек қаймал. Көбірек тасир. Нитро Фреш. Дамыңды танда. Товар тасталған.
8: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу. Онлайн есеп ашыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақты. $50,000 кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүн бү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Ты мне покажи.
2: За руки держались мы.
1: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Паунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
1: Нитро Фреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
2: Товар сертифицирован.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
4: «Санмарита».
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Қанат Қадыржан. Қоғамшылықтан сұрау

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер – болочок энелер үчүн витамин-минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер – жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Nitro Fresh. Ставь рекорды. Удивляй себя. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408. Это же

0: нравится.
1: Яркий сок Juice Sweet Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
3: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 77 33 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%'дан баштайт.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. RedPay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. RedPay. Сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Не покажи. Ты мне покажи. За руки держались мы. Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
5: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
24: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
25: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Детям старше

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М. Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М. Исламик. Исламский цифровой. Лицензия МБКР номер 14-1.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
8: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
9: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
10: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
11: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
12: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
13: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
14: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
15: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
16: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио.
17: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» – 0755-996-990.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль».
5: Не покажи.
4: Ты мне покажи.
5: За руки держались мы.
4: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Реклама на Авторадио. 0.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
4: Я тебе желаю счастья.
3: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
6: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0-553-02-02-55, 0-503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 100 жаштан ашкан 178 жаран жашайт. Алардын 21-и Бишкек шаарында. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнүн алдында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Дания

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 150.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улонгим дада. Балдарусты тюрю гайтаршус керек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Мне нужна.
5: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
2: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шендлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шендлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. RedPay'di aç, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum, RedPay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө унутулгус майрам тартуулаңыз.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бар, менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Откроем потенциал от природы. 100% без добавок. Для семьи.
1: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
2: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
3: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: радио.
1: Столик у окна, смотришь телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Немис трактору қымбат деп ойлойсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Кофе – это вкусно.
2: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
7: Тебе пенсию дадут?
6: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
8: При поддержке соцфонда.
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
11: Реклама на Авторадио. 0707

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Реклама.
1: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
1: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь. Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль».
2: Не покажи.
1: Ты мне покажи.
2: За руки держались мы.
1: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
3: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
4: Я тебе желаю счастья.
3: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».

октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Бишкек циркінде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
1: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
1: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
1: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
1: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
7: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
8: Мне нужна...
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.